0: look what you just made me do.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».